0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай. Выбирай.
13: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе другого корабля.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай.
12: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить.
14: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023. И узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Дача. Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: самый близкий друг.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио «Дача». Реклама.

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам из Воронежской области, село Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усю Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню «Юрия Визбора». Спасибо, радио «Дача».
4: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами радио.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. «Аврора», «Московская 334». Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», «Московская 334».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, полет, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много,

0: Новитаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Оленик Александр из Ставропольского края. Хочу поздравить сына с днем рождения. Его зовут Юра. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия в долгой и счастливой жизни семейной. Юра, не забывай своего отца, а то давно не звонил ты мне. Песню заказывали Леонида Агутина «Отец». Спасибо, радио «Дача». Желаю вам удачи.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: Аэропорт Милана наименовали в честь Сильвио Берлускони. АвтоВАЗ запустил серийное производство модели «Азимут». Более 4000 человек отметили Всероссийский день бега в Калуге. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Главный аэропорт Милана переименовали в честь бывшего премьер-министра и медиамагната Сильвио Берлускони. После бурной и продолжительной дискуссии в городском совете приняли такие решения дать воздушной гавани имя скончавшегося 3 года назад политика. Таким образом, Милан пополнил список аэропортов, названных в честь известных государственных деятелей. В перечне значатся воздушные гавани Парижа, Праги, Стамбула, Астаны, Баку, Тель-Авива и Дели. Больше всего именных авиагаваней при этом в Америке. АвтоВАЗ запустил серийное производство модели «Азимут». Новый кроссовер от «Лада» будут собирать на площадке в Тольятти. Машина создана на платформе «Весты» силами российских специалистов, уточняют в автоконцерне. В общей сложности было разработано около 1000 оригинальных узлов и деталей. Причем на создание модели было затрачено всего 3 года. Это рекордные для российской автомобильной промышленности сроки, подчеркнул глава АвтоВАЗа Максим Соколов. В будущем году планируется выйти на объем в 20 тысяч собранных машин. Более 4000 человек отметили Всероссийский день бега в Калуге. На старт кросса нации вышли как профессионалы, так и любители. Дети, учащиеся, молодежь и взрослые. Самым юным участникам осеннего праздника бега едва исполнилось 2 года. А самый возрастной идет уже 9-й десяток. В забеге поучаствовала 87-летняя Валентина Лукашения. Организаторы подготовили несколько дистанций от 500 метров до 6 километров. Маршрут был проложен по центральной городской магистрали, улице Кирова, на отрезке от Московской до Рылеева. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 34 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 87 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 7 тепла, завтра пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Я склонен к иному взгляду на данный вопрос, который был озвучен бароном Мюнхгаузеном. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Все глупости на земле делаются именно серьезным выражением лица. А еще это подстраховка. Если даже и сделал дурацкий поступок, то и выглядишь соответствующе. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и позитивного утра, хорошего вторника и, конечно, оставаться вместе с Радио Дача, потому что всегда хорошо там, где есть мы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Сегодня 29 сентября, вторник. Ракам, девам и козерогам не стоит бросать начатое из-за одной неудачи. Попробуйте изменить порядок действий, и задача может оказаться гораздо проще. Овнам, близнецам и весам предстоит много общения. Возможны звонки, встречи и сообщения, которые будут постоянно менять ваше расписание. Не пытайтесь контролировать все до мелочей. Тельцам, скорпионам и водолеям стоит внимательнее отнестись к деньгам. Особенно осторожно с переводами, покупками и обещаниями дать кому-то взаймы. Лучше несколько раз проверить условия, чем потом разбираться с последствиями. Львам, стрельцам и рыбам день подходит для творчества и новых идей. Не обязательно сразу превращать задумку в большой проект. Достаточно записать ее и дать себе время все обдумать.
1: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Знаю только одно, что эти самые листья осенью, как и снег зимой, снятся тем людям, которым все это приходится убирать. Владельцы автомобилей, частных домов, ну и, конечно, коммунальщики. Сил вам и терпения. У них вся эта красота уже вот тут стоит. А, вам же не видно, где показал. Ладно, давайте тогда дальше без пантомим. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и продолжу радовать только лучшими хитами. Также, чтобы дел у всех в этот рабочий вторник было по минимуму.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. «Аврора», «Московская 334», точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос», хищные багги, мощные снегоходы, эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», «Московская 334».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: ваш знак гороскопа, хоть какие-то из них и находятся в блэк-листе, так скажем, у девушек особенно, не обращайте внимания. Помните, человек творит свою судьбу сам, и вы можете стать, кстати говоря, тем самым исключением. Всем желаю хорошего дня, только добрых намерений и веры в себя. Ну, а мы будем своими руками творить плейлист, который будет заряжать вас соответствующими эмоциями. Далее по-прежнему здесь, на Радио Дача, как и всегда, только лучшие хиты от самых известных музыкантов.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге,
10: в самолете.
9: Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
14: Шины, диски куплю.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
17: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
18: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту,

0: Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел Игорь, я из Торжка. И хочу передать огромный привет своей семье, своей маме Людмиле Евгеньевной, дорогой супруге Павиной Екатерине Васильевне и своей любимой дочери Василисе. И хочу пожелать всем здоровья, достатка, любви и безмятежности. И хочу сказать песню «Алсу». Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил хорошие результаты и перспективы работы Росатома, а также выполнение планов по строительству атомных блоков в России. Об этом президент сообщил на встрече с генеральным директором данной госкорпорации. Глава государства также подчеркнул, что Россия сегодня возводит больше всех в мире атомных энергоблоков за рубежом и делает это наилучшим образом. Кроме того, Владимир Путин заявил, что наша страна будет активно противостоять внешнему давлению и поручил сделать все, чтобы раненые бойцы специальной военной операции были востребованы на гражданке. Средняя выплата по ОСАГО с начала года выросла почти на 10%. На этом фоне растет и число споров между водителями и страховщиками. Часть отказов законна, но значительная доля следствия ошибок самих участников ДТП, пишет газета.ру. Полностью законных оснований для отказа немного. Это состояние опьянения, отсутствие прав нужной категории, скрытие с места аварии или отсутствие водителя в полисе. Отдельная причина – закончившийся срок действия полиса или его подделка. Гораздо чаще отказ провоцируют промахи при заполнении документов, ошибки в схеме ДТП, исправление и неразборчивый почерк в бланке. Отдельный риск – самостоятельный ремонт автомобиля до осмотра страховщиком. Экспертиза уже не может подтвердить характер повреждений, и это становится законным основанием для отказа. Египет стал самым доступным зарубежным направлением для пляжного отдыха на начало октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Минимальная стоимость тура на двоих сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Это примерно на 16% дешевле, чем в конце сентября. На втором месте по стоимости отдыха находятся Объединенные Арабские Эмираты. Туда туры начинаются примерно от 96,5 тысяч. Следом идет Турция. Отдохнуть там можно за 101 тысячу рублей. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Несколько наград есть у этой песни Надежды Кадышевой. Две в 96-м, одна в 99-м, как минимум. И время течет, годы бегут, а она остается в сердцах слушателей. Видимо, зная, что людей цепляют тексты с разными водяными потоками, Надежда Кадышева в 24-м году выпустила очередной хит с уплывающим веночком и не прогадала, как мы знаем. Все новое, хорошо забытое старое. Вон и огромные старомодные кожанки из батиного шкафа снова с радостью носит молодежь. Проводные наушники опять популярны. Короче, не спешите разбирать балкон, вот я к чему, может, гимнастический диск тоже снова стрельнет. Ну а мы продолжаем вас радовать только лучшими хитами от самых популярных музыкантов здесь, на Радио Дача. Продолжим через короткую паузу. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго утра.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается неофициальный праздник День печенья. Самое время сделать послабление в режиме питания. Ну, или оставаться в его рамках, поскольку рецепты бывают разные, в том числе и диетические. В общем, выбирать вам, я только пожелаю, чтобы вы не оказались лицом к лицу с печенькой, как в сериале «Игра в кальмара». Всем вкусного вторника!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Разлучать вас с любимой музыкой не будем ни в коем случае. Через короткую паузу на радиодаче услышим короля российской поп-музыки. И если вы забыли, то Филипп Бедросович не лишен чувства юмора и самоиронии. Поет не только лирику, но и песни, которые призваны просто поднимать настроение. А это, согласитесь, то, что нужно утром во вторник.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Я непобедим. Так себя ощущаю, когда взял с собой зонтик, утром выходя из дома, несмотря ни на какие прогнозы синоптиков. Как будто супергерой в железной броне или что-то такое. Всегда готов к неприятностям. А потом забываешь его в метро и как будто передал эстафету. Ну, незнакомец, теперь судьба города в твоих руках. Помните, в вашей власти всегда сделать день чуточку лучше. Главное, настраивайтесь на волну. Радиодача, помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
7: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
12: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
15: Организатор розыгрыша. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже.

и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Житиген. Передаю привет с Краснодарского края, в Москву, своим родителям, своей сестре, своим братьям, своему лучшему другу Мише. И хочу заказать песню «По студию улетаю». Спасибо, радио «Дача».
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Очень сложно.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
7: Радио Дача.
8: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: Аэропорт Милана наименовали в честь Сильвио Берлускони. АвтоВАЗ запустил серийное производство модели «Азимут». Более 4000 человек отметили Всероссийский день бега в Калуге. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Главный аэропорт Милана переименовали в честь бывшего премьер-министра и медиамагната Сильвио Берлускони. После бурной и продолжительной дискуссии в городском совете приняли таки решение дать воздушной гавани имя скончавшегося 3 года назад политика. Таким образом, Милан пополнил список аэропортов, названных в честь известных государственных деятелей. В перечне значатся воздушные гавани Парижа, Праги, Стамбула, Астаны, Баку, Тель-Авива и Дели. Больше всего именных авиагаваней при этом в Америке. АвтоВАЗ запустил серийное производство модели «Азимут». Новый кроссовер от «Лада» будут собирать на площадке в Тольятти. Машина создана на платформе «Весты» силами российских специалистов, уточняют в автоконцерне. В общей сложности было разработано около 1000 оригинальных узлов и деталей. Причем на создание модели было затрачено всего 3 года. Это рекордные для российской автомобильной промышленности сроки, подчеркнул глава АвтоВАЗа Максим Соколов. В будущем году планируется выйти на объем в 20 тысяч собранных машин. Более 4000 человек отметили Всероссийский день бега в Калуге. На старт кросса нации вышли как профессионалы, так и любители. Дети, учащиеся, молодежь и взрослые. Самым юным участникам осеннего праздника бега едва исполнилось 2 года. А самый возрастной идет уже 9-й десяток. В забеге поучаствовала 87-летняя Валентина Лукашения. Организаторы подготовили несколько дистанций от 500 метров до 6 километров. Маршрут был проложен по центральной городской магистрали, улице Кирова, на отрезке от Московской до Рылеева. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 34 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 87 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 7 тепла, завтра пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
8: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: Про то, что было и чего не было, могут рассказать люди со сверхспособностями. По крайней мере, они так заявляют. На всякий случай напомню, что главную и самую известную премию Рэнди за доказательство уникальных сверхчеловеческих способностей не забрал еще ни один из когда-либо живущих. Так, пища к размышлению. Ну а в нашем эфире на Радио Дача в ближайшие минуты про некую хиромантию споет один из выпускников легендарного проекта «Фабрика звезд» буквально через пару минут.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Не забывать о делах и задачах помогает в современном мире человеку огромное количество гаджетов и других изобретений. Ну а еще поговаривают, что кофе в умеренных количествах обладает профилактическим свойством, которое предотвращает Альцгеймер. Вот и можете такой аргумент использовать тем, кто вам твердит, что это коричневая жижа, полнейшая гадость, абсолютно бесполезна и так далее и тому подобное. Не благодарите за вот такой лайфхак. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю бодрого и доброго утра. Всем ни в коем случае не прошляпить никакие цели. И, конечно же, оставайтесь вместе с Радио Удача. Всегда хорошо там, где есть мы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
2: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоним вам из города Тулы. Зовут меня Наталья. Хотим поздравить нашу любимую дочку Надежду Губанову с днем ее рождения. Доченька, мы тебя любим. Желаем тебе быть всегда желанной, любимой, счастливой. Здоровья тебе. Помни, что мы тебя всегда любим и всегда с тобой рядом. А в качестве подарка хотим тебе подарить песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Спасибо, любимая радиодача.

0: Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».
1: Новости на «Радио Дача».
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными и при этом соответствовать реальным доходам населения. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Президент России назвал тарифы одной из наиболее чувствительных проблем для граждан и отметил, что над их регулированием должны постоянно работать парламент и правительство. Глава государства также добавил, что их регулирование требует тонкой работы, которую необходимо вести фактически в ежедневном режиме. В России начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. На фоне этого в Минздраве призвали сделать прививку в ближайшие недели. Там подчеркнули, что вакцинация является самой эффективной мерой профилактики гриппа и внебольничных пневмоний. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что основными правилами защиты от осенних респираторных вирусов являются мытье рук, дезинфекция гаджетов и ограничение контактов с людьми, у которых есть насморк и кашель. Билеты в плацкарт и общие вагоны подорожают с 1 октября. Прежде всего, индексация затронет тарифы на проезд в поездах дальнего следования. Повысятся цены также и на провозку багажа. На купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Напомню, последняя корректировка стоимости проезда в поездах производилась в декабре прошлого года. Только каждый четвертый россиянин полностью доволен своей работой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одно из исследований. При этом каждый седьмой респондент думает о смене работы уже текущей осенью. Еще 8% планируют искать новое место зимой или после новогодних праздников. В то же время каждый десятый участник опроса задумывается о смене сферы деятельности и профессии. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, 84 рубля 41 копейка. Стоимость единой европейской валюты 96 рублей 25 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Спор, дебаты, полемика. Есть огромное количество слов для любой ситуации, когда хочется кому-то что-то доказать. Самое неприятное лично для меня в этих ситуациях, что люди в пылу дискуссии концентрируются только на свои позиции, только на своих аргументах и забывают о главном в споре. Они забывают, что я прав. Надеюсь, с ближайшими планами в эфире «Радио Дача» мы единодушны. Послушаем еще несколько шикарных шлягеров через пару коротких минут.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 7, днем до 16 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Кинематограф подарил нам огромное количество любимых песен, и это одна из них. Создавалась она специально для музыкальной комедии под названием «Куда он денется» 1981 года. Конечно же, пел, как и сейчас, для вас Михаил Боярский. Нестареющая классика популярной музыки, а также свежайшие новинки от самых популярных русскоязычных исполнителей здесь, в эфире «Радио Дача». С ними продолжим через короткую паузу.

0: От одиночества отлично спасает программа «Удачный час», которая ежедневно начинается здесь, в эфире «Радио Удача» с 12.00 и продолжается целых 60 минут. Вы можете принять участие. Там можно отправить привет или поздравление для кого-то из родных, коллег, близких, а также с помощью нашего телефона в Москве исключительно таким образом оставить музыкальную заявку. Напоминаю, наши циферки на всякий случай 8-495-995-2555. Также специальный пост в группе ВКонтакте уже опубликован. Ныряйте туда, всех жду.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Вологды. Поздравляю любимую доченьку Ларочку с днем рождения. Ставлю для нее классную песню. Желаю ей здоровья, счастья, удачи, любви. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на «Радио Дача».
9: 6-летняя китаянка дважды побила рекорд по сборке кубика Рубика. Россиянам разрешили пополнять счета через терминалы других банков. Обнинские гимнасты взяли награды на юниорском первенстве России. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. 6-летняя китаянка дважды побила рекорд по сборке кубика Рубика. Новую обладательницу достижения зовут Лянь Юньджи. Причем она смогла обновить свой же рекорд среди женщин по среднему времени сборки 3-сантиметрового кубика Рубика менее чем через месяц. Сначала в Ухане она показала среднее время 4,5 секунды, а затем в Гуанчжоу улучшила результат до 4 с четвертью секунд. Достижение утвердила Всемирная ассоциация кубика Рубика. Россиянам разрешили пополнять счета через терминалы других банков. Соответствующее указание Центробанка прошло регистрацию в Минюсте. Норма заработает с 1 октября. С этого времени банки смогут разрешить клиентам вносить наличные на счета в других кредитно-финансовых организациях через свои банкоматы посредством системы быстрых платежей. При этом за одну операцию можно будет внести до 25 тысяч рублей, за сутки до 50, а за месяц до 200 тысяч. Обнинские гимнасты взяли награды на юниорском первенстве России. Соревнования возрастной категории 15-18 лет проходили в столице Башкирии. Весь пьедестал в юниорском многоборье в Уфе разделили спортсмены из двух регионов, а 2 из 3 мест забрали воспитанники Обнинской спортшколы имени Латыниной. Александр Васильев стал чемпионом страны, набрав в сумме 157,1 балла. Еще один гимнаст региона Парвиз Султонов замкнул тройку призеров с результатом 152,5 балла. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 34 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 87 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 7 тепла, завтра пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Слушайте «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
10: Промедление – ваш любимый, я уверен, час в эфире «Радио Дача». Здесь можно пообщаться друг с другом, несмотря на расстояние, которое вас разделяют. И, конечно же, заказать ваши любимые песни. Последнее слово делать можно исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555. А в текстовом формате можете присылать ваши письма в группу ВКонтакте. Там на стене уже опубликован специальный пост «Удачного часа». Все остальные, кстати, наши контакты можно найти там же. Давайте первое послание озвучу, которое прилетело нам быстрее всего в мессенджер Макс. Сегодня отмечает свой день рождения наша сестра, крестная и любимый человек. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, бесконечной любви, огромного счастья, мира, добра, тепла и заботы. Все задуманное непременно сбудется, а финансы приумножатся. Будь счастлива, подписались любящие тебя семья Сидоровых и Романовых. Здесь возьмем небольшую паузу. Обязательно скоро вернусь с новой подборкой ваших приветов и поздравлений. Продолжайте их писать в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве.
11: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Голанов Сергей Юрьевич. Я хочу передать привет сотрудникам УВД «Вишняки», в частности, Ване Басихину, а также ветеранам, таким как Константин Петрович Гранкин и сотруднику ГАИ Виктору Федоровичу Рыбакову. Желаем всем здоровья и заказываю песню от АС. Спасибо, «Радио Дача».

Всем приятного аппетита, кто ушел на обеденный перерыв. Приветствуем вас в том числе. Ну и, конечно же, всех, кто пишет нам в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. Будем потихонечку разгребать накопившиеся письма. В первую очередь в мессенджер Макс заглядываю. Здесь большой и теплый привет в поселок Любучаны Чеховского района отправляется для нашей самой дорогой, любимой и неповторимой мамы, бабушки и жены Казаковой Людмилы Андреевны. Поздравление с Днем Ангела. Пусть он хранит тебя, всегда будет рядом, защищает и оберегает. Подписались дочери, муж, внуки и зятья. Далее коллектив комбината питания Российского государственного университета туризма и сервиса поселка Черкизово поздравляет с именинами Людмилу. От всей души желают вам, Людмила, чтобы каждый день приносил радость и вдохновение, чтобы все мечты и планы воплощались в реальность. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, любовью и гармонией. Благодарности также оставили радиодача и пожелали нам благодарных слушателей. Это было бы неплохо. Внучка Ксюша далее передала привет бабушке Али из группы ВКонтакте, дедушке Боре из деревни Бушариха. Всего им самого хорошего и закрутить побольше компотов. Также Даниил здесь в группе ВК передал привет маме Насте. Мы сейчас собираемся к учителю, который поможет мне разобраться с моим синтезатором, рассказывает он. Учителя зовут Павел Васильевич Иванов. Ему, наверное, тоже привет, ведь ему сегодня предстоит работа некая. Здесь прервемся. Конечно же, до конца текущих 60 минут будут ваши новые приветы и поздравления. Давайте напомню координаты на всякий случай. Группа ВКонтакте, радиодача, там на стене есть специальный пост. И, собственно, там все остальные наши контакты найдете.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Виктор из города Оренбурга. Я хочу передать привет в город Киров Татьяне. И хочу заказать мне песню Владимира Маркина.

0: Точный час.
1: Свежая подборка ваших приветов и поздравлений уже готова. Давайте очистим своеобразным образом комментарии под нашим постом в группе ВКонтакте. Озвучу все, что вы здесь оставили. Светлана передала привет девчонкам из швейной фабрики «Артекс». Хорошего настроения и удачного дня пожелала. Далее привет отправляется дедушке Дмитрию. Он работает в бане и слушает нас. Семен написал, что баня, кстати, отличная. Сам только оттуда. Я думал, дедушка работает, потому что строит баню, и раз она готова, зачем работать в жаре? Объясните, пожалуйста. Ну, наверное, что-то доделывает. Екатерина далее передала огромный привет и самый теплый, дорогой, любимой и единственной мамочке Светлане из города Кыштым Челябинской области. Мамуля, с днем рождения! Спасибо тебе за бесконечную работу, нежность и уют, который ты даришь нам каждый день. Мы тебя очень сильно любим и хотим, чтобы твои глаза всегда сияли счастьем. Уверен, так и будет. Прервемся здесь ненадолго. Удачный час до конца текущих 60 минут продолжается. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене есть специальный пост удачного часа. Там же найдете все остальные наши координаты.
2: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы все сегодня сердечно поздравляем с замечательным юбилеем красивую женщину, врача медцентра Аэрофлота Галину Федоровну Гаврилову. Желаем ей крепкого здоровья, послушных пациентов, благодарных, отзывчивых. А ей спасибо за очаровательную улыбку. А в качестве подарка пусть прозвучит для нее песня Александра Розенбауна «Утиная охота». Спасибо, любимая радиодача. До свидания.
3: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень,

0: Удачный час.
1: Понимаю, бывает непросто дозвониться к нам на горячую линию от ваших звонков. Она накаляется до красна. Обычно напомню циферки 84-95-995-2555. Но помните, что это реально. Кто действительно хочет, у того всегда получится. Давайте к текстовым вашим посланиям вернемся. Сегодня приехал зять Михаил. Его долго не было дома. Хочу пожелать ему крепкого здоровья и всего хорошего. Подписалась теща Надежда Анатольевна. Ну и, наверное, побольше свободного времени, чтобы заглядывал к вам не так редко. Сегодня день рождения у Суховой Елены. Летом она живет в СНТ Череповец и работает там, не зная усталости. Ее участок – это дизайнерский проект. Все соседи в этот день желают ей здоровья и не терять жизненной энергии. Действительно, Елена только вперед, что называется. Привет огромнейший коллеге Наталье, бригадиру. Передает весь коллектив. Скорейшего выздоровления желает, потому что Наталья участвовала в боях без правил и выиграла на выезде соперницу. Поздравляем ее с победой. Ура! Написали ребята. Конечно, после таких результатов Наталью нельзя забывать поздравлять. Иначе худо будет. Наталья, поправляйтесь, конечно, возвращайтесь в строй. Ну а мы вернемся к вашим новым приветам и поздравлениям спустя короткую паузу. Продолжайте писать в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из города Подольска. Сегодня День Ангела у всех Людмил. Поэтому я хочу поздравить саму себя и всех Людмил с праздником, пожелать всем здоровья, мира и добра. И хочу поставить песню в исполнении группы «Сцена Кордея» «Верные друзья». Спасибо большое, Радио «Дача». С праздником всех!

0: Дачный час.
1: Появилось огромное количество ваших свежих комментариев в группе ВКонтакте. Давайте разбирать потихоньку. Сергей хочет передать привет деревне Сутка Новгородской области, соседу Сане, и включить для них какую-нибудь хорошую песню. Других не бывает у нас. Обязательно сделаем. Также всем электрикам поселка Тельма Усольского района передал привет один из наших слушателей. Ремонтируют они свет с 11 утра и каждый час обещают, что включат. И, конечно же, чтобы ваши обещания сбылись, желаем вам, парни, и, конечно же, скорее закончить эту работу. Также привет своей любимой маме Надежде, от дочери Натальи Одинцовой. Хочу сказать, что очень сильно ее люблю. Дорогая мама, спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Ну и делала, наверное, тоже. Пусть твоя жизнь будет полна гармонии и благополучия. Благодарю радио «Дача». Не за что. Для этого и существует «Удачный час» ежедневно с 12 до 13.00. Присоединяйтесь в группе ВКонтакте, пишите в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Александра. Я звоню из Свердловской области. Прошу передать песню «Привет» для Швецова Валерия Ивановича из города Жуковский Московской области. А вам, «Радио Дача», большое спасибо.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Снова ваши приветы и поздравления будут озвучены прямо сейчас по максимуму, поэтому делайте ручку громкости на полную, ничего не пропустите. Я Светлана из Красноярского края, пишут нам в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте тоже. Была на вашем юбилейном концерте. Конечно, класс, особенно девушки с корзинами осенних яблок. И где такой урожай был собран, на чьей даче, интересно. Всех гостей угощали, даже делали приятные комплименты. Это Светлана рассказывает о прошедшем в субботу юбилейном фестивале «Удачные песни» от «Радио Дача». Всех артистов, пишет Света, увидела, пела с ними и даже танцевала, настроение зашкаливало. Есть что вспомнить, сейчас уже на работе, очень даже поднимаете настроение. Всем слушателям хорошего дня. Она пожелала, вот видите, если не удалось попасть, вы многое упустили. Владимир из Вятских Полян отправил привет далее любимой жене Башировой Марине. Она трудится в огороде на уборке репы и слушает нас. Дорогая Марина, здоровья тебе, любви и терпения от любящего мужа Владимира. И быстренько привет. И Гамова Ольга сообщает, что ей сегодня 50 лет исполняется, у нее день рождения, а она на работе. Вам поздравления и скорейшего завершения рабочего дня. Олег поздравил Сергея Савельева из Нижнего Новгорода с рождением сына, и Мария передала привет Танюшке Красновой из Мордовии. В финале удачного часа будет последняя порция ваших приветов и поздравлений. Буквально через пару минут успевайте написать в группе ВКонтакте. Также заглядывайте в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я звоню из города Подольск. Хочу поздравить всех Людмил с Днем Ангела и послушать песню Марины Журавлевой «Белая черемуха». Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Как и обещал, последние сообщения буду читать прямо сейчас из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Здесь Лидия отправила большущий привет Леночке Палагиной из департамента финансов. С такими людьми нужно дружить, правильно, Лидия. Она просто чудесная, жизненная, жизнерадостная, наверное, хотела сказать Лидия, и легкая. В общем, Леночка, пусть все, что вы задумали, всегда сбывается. Всем слушателям исполнение самых сокровенных желаний в конце Лидия еще пожелала. Далее Ирина Исупова передать привет просит всем своим родным и близким. Всех люблю, спасибо, что вы у меня есть. Также в город Орел отправляется привет. Завод Пилот и все, кто меня знает, вам огромный салют, пишет Светлана. Конечно же, огромный привет. Также она передала своей любимой семье и мужу. Он сейчас лежит в больнице. Скучаем и любим, конечно же. Поправляйтесь. Здесь удачный час заканчивается, но только на сегодня. Завтра обязательно возобновим все в 12:00 ровно. Не опаздывайте.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.

0: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
1: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: осень на Радио Дача. Удачный час.
1: Привет, Радио Дача. Меня зовут Оля, я из города Пермь. Хочу передать привет огромнейшей Любе, Насте, Ане, еще одной Насте. И хочу поставить песню Кадышева «Веночек». Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минфине обсуждают введение обязательного страхования жилья в России. Это поможет снизить нагрузку на бюджет и создаст стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома, прежде всего на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций. В министерстве напомнили, что 7 лет назад был принят закон о добровольном страховании жилья, но механизм так и не заработал. В Минпросвещение подготовили единые федеральные программы воспитания детей в детских садах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в работе дошкольных учреждений теперь выстроена системность. Кроме того, для педагогов созданы единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Ранее в министерстве заявили об обновлении стандарта работы детских садов. Сергей Кравцов сообщил, что в рамках него больше внимания будет уделяться родной культуре, литературе, обычаям и нравственным ориентирам. Авиаперевозки между Россией и Китаем в сентябре выросли на 30-45%. Сейчас выполняется 300-315 рейсов в неделю. Годом ранее было примерно на 100 меньше, заявили в Ассоциации туроператоров. Прямое сообщение связывает 14 российских городов с 24 населенными пунктами Китая. В октябре маршрутная сеть станет еще шире. Прямые авиарейсы выполняют 9 российских и 9 китайских перевозчиков. Основные полетные программы по-прежнему сосредоточены в Москве, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Средняя сумма расходов на подарок классному руководителю ко дню учителя в этом году составляет 4500 рублей. Таковы результаты одного из исследований. Среди мегаполисов лидером по бюджету на поздравления педагогов остается Москва, в среднем 5500 рублей от класса. В топ-3 вошли Санкт-Петербург 4500, Екатеринбург и Красноярск по 3700 рублей. Известно, что чаще всего родители планируют дарить на день учителя цветы, сертификаты, конверты с деньгами и сладкие наборы. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Каково было бы сладкоежкам без этого чудо-продукта под названием какао? Кстати, не знаю, как вы, я считаю, что самое ужасное название для десерта – это мороженое. Просто прилагательное. Какое сладкое хочешь? Мороженое. Наверняка это придумано, чтобы детям оно казалось менее привлекательным. Если так, то в помощь родителям по аналогии предлагаю шоколад тоже назвать коричневое, чтобы меньше клянчили. У нас крутых хитов выпрашивать не нужно, здесь на радиодаче их полно, и с ними продолжим буквально через короткую паузу. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю легкого вторника.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Северный ветер до 3 метров в секунду, давление 757 миллиметров, ночью до 7 градусов и днем до плюс 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
0: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодос. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская, 334.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Была недавно у меня ситуация, когда до меня было не достучаться, потому что в квартире отсутствовали все жильцы, а у соседей текла река по стенам, таяли мои мечты о том, куда я потрачу скопленные деньги. Но благо все обошлось. Виноват оказался изношенный общедомовой трубопровод. Все-таки, если вам не везет где-то в картах или любви, то обязательно в другом месте фортуна улыбнется. Главное уметь это замечать. Например, вы знаете, где найти классную хитовую музыку, и не жадничайте, расскажите своим друзьям тоже. Ведь вы желаете им лучшего, а всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Я хочу быть счастливым сотрудником, то есть свободным от рабочих задач. И это произойдет сразу, как только закончу данную речь. Ведь мой трудовой вторник подходит к концу, поэтому затягивать не намерен. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю классной музыки, легкого вторника. И эфир продолжит на радио «Дача» Даня Борисов. Всем до завтра.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Григорий. Я звоню из Новгородской области. Хочу передать привет всем моим родным и близким. Хочу передать большой привет Анатолию Егорову. Также передаю привет Александру Морякову и всем, кто меня знает. Поставьте, пожалуйста, песню от Сергея Лазарева. Большое спасибо вам, радио «Дача».
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: В Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости на Радио Дача.
3: 6-летняя китаянка дважды побила рекорд по сборке кубика Рубика. Россиянам разрешили пополнять счета через терминалы других банков. Обнинские гимнасты взяли награды на юниорском первенстве России. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. 6-летняя китаянка дважды побила рекорд по сборке кубика Рубика. Новую обладательницу достижения зовут Лянь Юньджи. Причем она смогла обновить свой же рекорд среди женщин по среднему времени сборки 3-сантиметрового кубика Рубика менее чем через месяц. Сначала в Ухане она показала среднее время 4,5 секунды, а затем в Гуанчжоу улучшила результат до 4 с четвертью секунд. Достижение утвердила Всемирная ассоциация кубика Рубика. Россиянам разрешили пополнять счета через терминалы других банков. Соответствующее указание Центробанка прошло регистрацию в Минюсте. Норма заработает с 1 октября. С этого времени банки смогут разрешить клиентам вносить наличные на счета в других кредитно-финансовых организациях через свои банкоматы посредством системы быстрых платежей. При этом за одну операцию можно будет внести до 25 тысяч рублей, за сутки до 50, а за месяц до 200 тысяч. Обнинские гимнасты взяли награды на юниорском первенстве России. Соревнования возрастной категории 15-18 лет проходили в столице Башкирии. Весь пьедестал в юниорском многоборье в Уфе разделили спортсмены из двух регионов, а 2 из 3 мест забрали воспитанники Обнинской спортшколы имени Латыниной. Александр Васильев стал чемпионом страны, набрав в сумме 157,1 балла. Еще один гимнаст региона Парвиз Султонов замкнул тройку призеров с результатом 152,5 балла. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 34 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 87 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 7 тепла, завтра пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Игорь Корнелюк однажды решил немного поиздеваться над самой идеей песни про счастье. В 1998 году, прямо в разгар кризиса, он написал клёво песню, где человек с протекающей крышей, развалившимся забором и последними деньгами все равно бодро повторяет «Живу я клёво», и мне кажется, у этого героя композиции нам есть чему поучиться. Еще много таких поучительных хитов на подходе. Совсем скоро историю про Прасковью не пропустите в исполнении Умы Турман. Далее еще больше вашей любимой музыки, которую с этого момента ставлю я, Даня Борисов. Отличного вам вторника.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Северный ветер до 3 метров в секунду. Давление 757 миллиметров. Ночью до 7 градусов и днем до плюс 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: границей между до и после как раз часто становится осенний ливень. У Александра Маршалла в его песне про ливень все еще проще. Мысль здесь такая: пусть льет, пусть стучит в окна, главное, чтобы к утру просохло. Мне кажется, хорошая мысль для последних сентябрьских деньков. Помните, друзья, что бы ни происходило сейчас, утро все равно наступит. Хотите вы того или нет. С вами Радио Дача, оставайтесь поблизости.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Бог с тобой. Включив телевизор, она обнаружила у одной известной артистки песню с точно таким же названием. Назарова расстроилась, ушла из комнаты и начала повторять «Бог тебя накажет». И вдруг поняла, вот оно. Так родились и названия, и стихи будущего хита фристайла. Ну а песню записал Вадим Казаченко в 1991 году. Еще до финала часа один ретро-хит услышим в исполнении Михаила Боярского. Не пропустите «Большую медведицу» на радиодачу совсем скоро.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я живу в городе Кирове. Передаю привет любимому городу Иркутску и Иркутской области. Одноклассникам школы-интерната номер 20, выпуск 1986 год. Всем желаю здоровья, счастья и благополучия. И хочу заказать песню Михаила Боярского «Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Радио Дача.
1: В Сингапуре ввели штрафы за громкую музыку в общественном транспорте. Екатеринбург признали самым работающим городом страны. В Обнинске разрабатывают аналог препарата против патологии легких. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Сингапуре ввели штрафы за громкую музыку в общественном транспорте. Новая нормативка распространяется в том числе на случаи включения в автобусах видео или музыки без наушников. Штраф за допущенное нарушение достигает 500 сингапурских долларов. Это около 35 тысяч в рублевом эквиваленте. Такую же сумму заплатят и те, кто закидывает ноги на сиденье, мусорит и злоупотребляет едой в транспорте. Екатеринбург признали самым работающим городом России. Эксперты проанализировали активность в рабочих чатах и выяснили, что жители столицы Урала отправляют значительно больше сообщений в такого рода мессенджерах, чем сотрудники из других крупных городов России. При этом особенно активно екатеринбуржцы работают по ночам. Каждое третье рабочее сообщение отправляется после 11 вечера. Большинство таких сообщений – короткие ответы по текущим задачам. В Обнинске взялись за разработку препарата от редкой патологии легких. Химико-фармацевтическая компания Наукограда занимается созданием медикамента с действующим веществом селексипак, который применяется для лечения легочной артериальной гипертензии, редкого и тяжелого заболевания. Будущий фармпрепарат является полным аналогом известного медикамента Апбрави. Минздрав России уже разрешил исследование биоэквивалентности российского препарата оригиналу. Тесты продлятся до конца года. Если испытания признают успешными, то у пациентов появится еще один отечественный вариант дорогостоящей терапии. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 34 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 87 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 7 тепла, завтра пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Песня «Любите девушки» в исполнении группы «Браво» родилась на свет необычным способом, не через преодоление чистого листа, а из-за большой любви Валерия Сюткина к московской группе «Центр». Он взял за основу их песню «Девушки любят летчиков». Там была похожая идея, где девушки выбирали летчиков и моряков, а не маменькиных сынков. Так Сюткин буквально повторил задумку композиции группы «Центр», но понял, что просто переписать чужую песню нельзя, тогда сочинил свой текст, изменил мелодию, и вот вышел хит, который мы любим уже несколько десятков лет. Забавно, что песня, родившаяся из любви Сюткина к чужой композиции, сама потом стала классикой русского рок-н-ролла. У нас таких песен еще много впереди, никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Северный ветер до 3 метров в секунду, давление 757 миллиметров, ночью до 7 градусов и днем до плюс 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Всем зрителям на фестивале «Удачные песни» в прошедшую субботу в один момент показалось, что места как-то маловато. Это произошло в момент, когда Владимир Пресняков своей энергетикой в хите стюардесса по имени Жанна поднял каждого с кресла и заставил танцевать. Вышло шикарно, друзья. Если вы наше музыкальное шоу пропустили, бегите в социальные сети «Радиодачу», смотрите на выступления звезд, на их костюмы, кто в чем был, обсудите обязательно в комментариях. Ну и мы уже опубликуем отрывки выступлений. Например, можно насладиться исполнением хита «Я эту жизнь тебе отдам» в исполнении Филиппа Киркорова. Далее в нашем эфире еще больше вашей любимой музыки. Никуда не уходите.

0: Новинку Романа Михраби и группы «Звезды рядом» «Взлетаем на грозу». Слушаем в эти минуты на радиодаче. Текст композиции написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что нашла отражение, нашла историю этой песни прямо-таки в жизни, в словах людей. Ну а музыку написал продюсер Максим Фадеев. Это слышно сразу, буквально с первой минуты. Исполняет хит 24-летний певец из Иркутска, который в свои 24 года уже выступил в Лужниках, и его выступление увидели более 80 тысяч зрителей. Это хорошая заявочка на успех, такой хороший старт. У нас до финала часа. Не пропустите удачный момент в эфире, где мы исполним заявку одного нашего слушателя еще раньше. Послушаем композицию Стаса Михайлова и Таисии Повали.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 17:00 вечера и в субботу.

0: Нувитаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Василий Чесноков. Звоню из Самарской области, из деревни. Хочу передать своим друзьям привет. Их зовут Андрей и Коля. И, пожалуйста, поставьте песню Добрынина. Спасибо.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россиянам должны автоматически назначать некоторые денежные выплаты и налоговые льготы. Так, например, при рождении ребенка автоматически оформляется сертификат на материнский капитал, а работающим родителям без всяких заявлений назначают разовое пособие. Также это касается выплаты единого пособия на детей, заявил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Оплата больничного листа также производится в автоматическом режиме по данным врача и работодателя, а пенсия по инвалидности и ежемесячные выплаты назначают по данным медико-социальной экспертизы. Кроме того, индексации и положенные перерасчеты пенсий проводят без заявления. Налоговые льготы назначаются по имеющимся в налоговой данным. В России обновят рацион питания для заключенных. С марта следующего года продуктовая корзина расширится, при этом из меню уберут самую тяжелую и дешевую пищу. Для всех категорий заключенных сократят количество хлеба, картофеля, соли и маргарина. Такое постановление подготовило правительство. И главное нововведение – в еженедельное меню обвиняемых официально войдут творог, яйца, яблоки. Для осужденных, в свою очередь, предусмотрено добавление сливочного масла. Кроме того, увеличена суточная норма овощей и мяса. Рацион разделен на летние и зимние периоды. Параллельно в России планируют принудительно собирать биометрию преступников. Законопроект, разрешающий обработку таких данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия, внесен в правительство. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине, документ рассмотрят на ближайшем заседании. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что благодаря биометрической системе идентификации силовики закрыли въезд в страну примерно 60 тысячам иностранцев. Почти треть жителей крупных российских городов посещают врачей раз в месяц. Каждый десятый ходит в поликлинику несколько раз в месяц, показал недавний опрос. Больше всего респондентов пугают онкология, а также проблемы с сердцем и сосудами. Около четверти россиян имеют близких и друзей, которые активно следят за своим здоровьем и правильно питаются, а также отказываются от вредных привычек и так далее. Тренд на здоровый образ жизни наиболее распространен среди молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Еще один участник юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни», который прошел в субботу в Москве, Андрей Державин в нашем эфире. На фестивале он исполнил один из своих знаковых хитов, который называется «Чужая свадьба». Как вспоминаю номер, сразу мурашки по телу бегут, потому что так пронзительно было, так чувственно исполнена была эта композиция Андреем Державиным. Весь зал ему подпевал от мала до велика, танцевали, все страдали, несколько скорбили тоже, все обязательно посмотрите запись выступления в социальных сетях «Радио Дача». Пока вы переходите на наш сайт и другие цифровые платформы, я для вас поставлю классную песню Ирины Дубцовой. Узнаем, как она там. На «Радио Дача» через 3 минуты.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Северный ветер до 3 метров в секунду. Давление 757 миллиметров. Ночью до 7 градусов и днем до плюс 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: часто слышу от артистов, что они не любят вот свой главный хит. Так и с Михаилом Боярским произошло. В 87-м году, когда он записал эту композицию, по собственным словам, терпеть ее не мог. А потом удивлялся, откуда она вообще снова появилась и почему ее все так любят. И более того, на песню года 88 композицию не пустили. Телевизионные редакторы назвали ее заунывной и вгоняющей в сон. А сегодня без нее ну, просто невозможно представить советскую эстраду. Классных песен на радиодаче всегда будет много, друзья. Убедитесь в этом сами. Оставайтесь в нашей компании и наслаждайтесь лучшей отечественной музыкой.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Куда уехал цирк?» — песня, которая совершенно случайно досталась Валерию Леонтьеву. Изначально ее написали для детского фильма и собирались отдавать юной певице. Но однажды Леонтьев услышал эту запись на старом магнитном магнитофоне и неожиданно для всех сказал: «Я хочу ее спеть». Ему пытались объяснить, что песня детская, совсем не подходит под его репертуар, но он настоял и совершил настоящее превращение в исполнении Леонтьева. История о цирке стала звучать совсем иначе, уже не как детская песенка, а как вопрос о том, куда исчезло что-то важное из нашей жизни. Таких переворотов, таких хитов на подходе еще много. До финала часа не пропустим композиции Полины Гагариной, Хабиба и Татьяны Овсиенко здесь, на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
7: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Телеканал СТС

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день. И самое хорошее, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: В Сингапуре ввели штрафы за громкую музыку в общественном транспорте. Екатеринбург признали самым работающим городом страны. В Обнинске разрабатывают аналог препарата против патологии легких. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Сингапуре ввели штрафы за громкую музыку в общественном транспорте. Новая нормативка распространяется в том числе на случаи включения в автобусах видео или музыки без наушников. Штраф за допущенное нарушение достигает 500 сингапурских долларов. Это около 35 тысяч в рублевом эквиваленте. Такую же сумму заплатят и те, кто закидывает ноги на сиденье, мусорит и злоупотребляет едой в транспорте. Екатеринбург признали самым работающим городом России. Эксперты проанализировали активность в рабочих чатах и выяснили, что жители столицы Урала отправляют значительно больше сообщений в такого рода мессенджерах, чем сотрудники из других крупных городов России. При этом особенно активно екатеринбуржцы работают по ночам. Каждое третье рабочее сообщение отправляется после 11 вечера. Большинство таких сообщений – короткие ответы по текущим задачам. В Обнинске взялись за разработку препарата от редкой патологии легких. Химико-фармацевтическая компания «Наукограда» занимается созданием медикамента с действующим веществом селексипак, который применяется для лечения легочной артериальной гипертензии, редкого и тяжелого заболевания. Будущий фармпрепарат является полным аналогом известного медикамента «Апбрави». Минздрав России уже разрешил исследование биоэквивалентности российского препарата оригиналу. Тесты продлятся до конца года. Если испытания признают успешными, то у пациентов появится еще один отечественный вариант дорогостоящей терапии. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 34 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 87 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 7 тепла, завтра пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Слушайте «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: Последний рабочий час ощущается именно так, будто 5 минут осталось, но тянутся они бесконечно долго. Надеюсь, да, ваш финал трудового вторника максимально близко к вам находится. Вам вот так вот только рукой до него дотянуться, и все, вы тут же окажетесь дома. Хит Николая Трубача слушали на радио «Дача» только что. Продолжит, возьмет музыкальную эстафету Данка уже через 3 минуты, никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Северный ветер до 3 метров в секунду. Давление 757 миллиметров. Ночью до 7 градусов и днем до плюс 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: всем дорожить, как можно чаще говорить себе спасибо за то, что я когда-то обзавелся этим всем, и что это все продолжает со мной изо дня в день делать меня счастливым, радовать какими-то приятными сюрпризами. В общем, благодарите тех, кто любит вас, друзья, и те, кого любите вы. Самоцветы на радиодачу только что. Далее встретимся с хитами группы «Градусы» и «Витинс». Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Страшная ситуация. Когда-то любовь жила здесь, более не живет. Причины ее исчезновения, ну, по крайней мере, лирическому герою этой композиции точно не ясны. И как страшно, представляете, дальше жить. Да, даже не знаешь, из-за чего исчезли те самые чувства. Поэтому нужно всегда рефлексировать со своей второй половинкой, общаться, рассказывать, обсуждать, куда вы идете, от какой точки, в какое место, и устраивает ли вас эта совместная дорога. Влад Сташевский только что на радиодаче. До финала часа еще послушаем хиты Жасмина и Андрея Губина. Оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Елена. Хочу передать всем привет, нашу Маринку. Всем желаю приятного вечера. И хочу заказать песню Натали. Спасибо, радио «Дача».

0: часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Новости на «Радио Дача».
2: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение утвердило перечень олимпиад для школьников на 2026-2027 учебный год. Как сообщает РИА Новости, документ также включает и другие интеллектуальные и творческие конкурсы по четырем направлениям. Это наука и образование, искусство и культура, физическая культура и спорт и иное. Мероприятия направлены на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной деятельности. Брачный договор теперь можно составить онлайн на госуслугах. Будущие супруги или уже женатые люди могут подготовить проект и прописать условия имущественных отношений, а затем останется только заверить документ у нотариуса. Как рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, сервис избавит от лишних визитов ведомства, так как данные из госсистемы загружаются автоматически. В России растет интерес к таким договорам. По данным Минюста, в прошлом году нотариусы удостоверили более 250 тысяч документов. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. В России предложили полностью запретить производство и продажу вейпов. С такой инициативой общественники обратились к правительству, в Минздрав и в Минфин. Об этом пишет «Комсомольская правда». Авторы идеи считают, что одной из причин для запрета должен стать рост онкологических заболеваний среди молодежи. Напомню, с 1 марта отдельные регионы могут самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Однако единого запрета по всей стране нет. 30 сентября предложили сделать выходным в честь воссоединения новых регионов с Россией. С такой инициативой выступил общественник Михаил Иванов, пишет «Москва-24». Сейчас указанная дата является праздничным днем только в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. По мнению Михаила Иванова, это несправедливо по отношению к другим россиянам. Он добавил, что совместный отдых всей страны в эту дату позволит гражданам глубже прочувствовать значимость исторического возвращения территорий. Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 41 копейка, евро – 96 рублей 25 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

ночи от заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра вам

0: Я так всегда с мечтами. Вроде бы вот они в отражении воды находятся, до них только рукой дотянуться, но как только ты прикасаешься к этой мечте, она сразу в разводах каких-то получается. Поэтому к цели нужно идти долго, выверенно, бить в одну точку и ждать результата изо дня в день. Надежда Кадышева с хитом «Плывет веночек» вместе с нами на радиодачу. Уже через 3 минуты мы послушаем композицию, которая возвела Николая Баскова в ранг «Золотых голосов России». Что это за песня, узнаем совсем скоро. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Северный ветер до 3 метров в секунду, давление 757 миллиметров. Ночью до 7 градусов и днем до плюс 16.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. «Аврора», «Московская 334». Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. «Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», «Московская 334».
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: как это часто бывает, исполнитель хита-фантазер Ярослав Евдокимов сначала вообще не верил в эту песню, представить не мог, что она когда-то станет хитом. Считал песню слишком простой и несовременной. Наверное, потому что композитор Александр Морозов писал музыку на своей даче, пока строил дом. И во время стройки оборудовал маленькую студию прямо в хлеву. По одну сторону коровы и поросята, а по другую стояла аппаратура. Евдокимов именно там и записал песню. И в 1989 году «Фантазер» впервые прозвучал на «Песни года» и стал по-настоящему большим хитом. Легендарных песен у нас еще немало далее. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая. Ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер. Ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: так с другим. Знаете, друзья, приятно слышать слова, когда тебя поздравляют с финалом рабочего дня. Особенно, когда это делает Игорь Николаев. Я именно в такой ситуации сейчас оказался. Отправляюсь домой. Вас оставляю в компании своей коллеги, в компании Марии Федоровой. Она сделает ваш вечер ярким, душевным, теплым. В общем, таким, каким вы его себе представляете. Я, Дани Борисов, прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного вечера.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ УКРН 124-77-00-47-19-19.
3: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября. В 20:00
11: для лиц старше 16 лет.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
13: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я из Москвы. Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, радио «Дача», процветания и всего самого наилучшего.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
7: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на «Радио Дача».
9: Евросоюз может прирасти 4 новыми членами. В Минпросвещении задумались о золотом стандарте для книг и мультфильмов. Понтонный мост закрыли в Калуге. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Евросоюз может прирасти 4 новыми членами. В ЕС приступили к подготовке плана по вступлению в альянс для Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Указанные страны считаются одними из наиболее подготовленных кандидатов на вступление в Союз. В дорожных картах пропишут требования, которые необходимо выполнить каждому государству-кандидату, а также порядок времени, который может занять прохождение отдельных этапов переговорного процесса. Напомню, 4 года назад Украина и Молдавия уже получили статус стран-кандидатов. Минпросвещение страны намерено разработать золотой стандарт для книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, речь идет о формировании перечня рекомендованных изданий, а также игр-мультфильмов. Рекомендации будут разрабатывать вместе с учеными-экспертами. Предполагается, что детские сады по всей стране смогут использовать издания из списка в воспитательной работе. Также министерство планирует активнее привлекать родителей к воспитательным проектам в дошкольных учреждениях. В Калуге закрыли понтонный мост в районе улицы Воробьевской. Переправу готовится развести и отправить на зимовку. Причем перед консервацией понтоны подвергнут проверке. Как пояснили в администрации города, это плановая мера. Раз в 5 лет все плавучие сооружения проходят техническое освидетельствование. Ожидается, что работа продлятся до конца ноября, начала декабря, в зависимости от погодных условий. После этого мост отбуксируют на берег для зимовки. Вернут переправу весной. Напомню, в этом году понтонный мост навели в середине мая. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 34 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 87 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 7 тепла, завтра пасмурно и до плюс 16. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Слушайте «Радио Дача»
5: для слушателей старше 16 лет.

0: Это группа «Дюна» на радио «Дача» с композицией «Воздушный змей». Кстати, существует легенда, что однажды в древнем Китае мужчина работал в поле, с него ветром сдуло шляпу. Он поймал эту шляпу за тесьму, но она продолжала парить в воздухе. Вот, собственно, эта шляпа и стала прототипом воздушного змея. Такая интересная история. А далее история музыкальные поведают на радио «Дача» Люся Чеботина и группа «Сценокардия». Меня зовут Мария Федорова. Всем желаю добрейшего вечера.
1: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

Да, друзья, о жизни в достатке мечтают все. Вот четыре дамы, дело было в Турции, тоже решили жить хорошо, поживиться чужим добром, полезли в квартиру. И что бы вы думали, 8-летний кот по имени Мучезе кинулся на непрошенных гостей, царапался, кусался, так и не пустил никого в дом. Молодец, может даже собаку не заводить, если есть такой кот. Очень много любимой музыки на радио «Дача» для хорошего настроения этим вечером. Слушать будем группу «Руки вверх», Вован и Анна Семенович, и Нюшу уже совсем скоро.

0: для молодежи 90-х звучала на школьных дискотеках и собирала полные залы, как, в общем-то, и много других хитов группы «Руки вверх». Далее будем слушать на радио «Дача» Зайнаб Махаева, и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Ждем ваши поздравления, приветы и пожелания на московский номер телефона 8-495-995-2555.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ Украина 124-007-19-19. Московская область, Тверской, Покупка-Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины,
11: акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, любимая радио «Дача». Я Андрей Геннадьевич, на связи Санкт-Петербург. Хочу поздравить нашего любимого артиста Рогожина Сергея Львовича с юбилейной датой семейной жизни супругой Светланой и дочерью Александрой. Желаю им крепкого здоровья, крепкой любви и мира в семье. Сергей Львович, спасибо за ваши красивые песни. Радуйте нас дальше. Спасибо огромное, радио «Дача». Ваш верный слушатель Андрей Геннадьевич.

И мы с вами тоже думаем о хорошем в компании «Радиодача», хорошей музыкой наслаждаемся. После Алены Свиридовой слушать будем Филиппа Киркорова и мистера Кредо. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Ждем поздравления и приветы на наш московский номер телефона 8-495-995-2555.

0: Если кто-то засиделся на работе, пора, так сказать, честь знать. Сказать «до свидания, работа, все было как было, вернусь завтра и будет как будет». А будет много любимой музыки на радио «Дача». С удовольствием послушаем классные песни Ирины Аллегровой, Леонида Агутина и Руслана Алихно. Всем чудесного вечера. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это на радио «Дача» Ирина Аллегрова с композицией «Княжна». Кстати, эту песню артистка исполняла на фестивале «Удачные песни» в 2010 году. При желании можно найти еще раз с удовольствием посмотреть. И можно и нужно зайти на наш сайт radiodacha.ru и еще раз насладиться видеотрансляцией недавнего юбилейного фестиваля «Удачные песни», который прошел в минувшую субботу в Москве. Заходите, ссылочка активна, можно посмотреть с удовольствием все яркие номера, которые были. Они действительно яркие. Все-таки 20 лет хорошо там, где есть радиодача. И хорошая музыка в эфире впереди. Слушать будем Валерия Сюткина и Валерию в дуэте со Стасом Пьехой.
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита.
7: Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет любимой бабушке, ее зовут Лидия. Желаю ей хорошего настроения и дарю ей веселую песню из 90-х. Хорошо там, где есть любимая радиодача. Мы вас очень любим и сейчас слушаем. До свидания.

Ковалевского на радиодаче. Кстати, что интересно, песня обрела популярность благодаря только живым выступлениям. Клипа на нее нет, на радио поначалу тоже не брали, но потом все изменилось. И теперь композиция «Я буду руки твои целовать» входит в золотой фонд музыки и фонотеки радиодачи. Далее не менее любимые, не менее золотые хиты обещаем вам, но уже в исполнении группы «Веселые ребята», «Зары» и «Five Star Family» Мария Федорова. С вами чудесного вечера желаю.

0: дружим теперь.
1: На радио «Удача» шедевр, который Андрей Державин исполнил на юбилейном фестивале «Удачные песни». Хит «Чужая свадьба». Кстати, изначально у Андрея Державина была только музыка, а текста все не было и не было. Он обратился к своему товарищу по группе «Сталкер». Тот находился очень далеко, на севере, и песню ребята создавали по телефону. Уж не знаю, сколько им потом пришлось заплатить за межгород, но оно того стоило. Нет ни одного человека, кто бы не знал строчки песни «Чужая свадьба». И следующей композиции тоже вы все 100% знаете. Слушать будем группу «Комбинация» и Диму Билана на радио «Дача».

0: что на одну песню про друзей в эфире «Радио Дача» стало больше благодаря Игорю Крутому. Новинка называется «Близкий друг». Можно смело заказывать композицию в рубрике «Удачный момент» или программе «Удачный час». Кстати, уже с минуты на минуту исполним новую музыкальную заявку на «Радио Дача». Ждем приветы и поздравления на московский номер телефона 8495-995-2555.
1: «Дачные объявления». Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30. По выходным.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Светлана Ларионова из города Орехово-Зуево. Хочу передать девчонкам торгового центра большой привет и спасибо сказать за удачно прожитый день с ними. И хочу заказать песню «Розовые розы». Спасибо, радио «Дача».

На радиодаче не просто песня Игоря Саруханова, а история о том, как из случайной мелодии получается настоящий хит, ставший символом советской эпохи. В оригинале композиция вошла в альбом «Круг друзей» и распространилась по всей стране на грампластинке. Да-да-да. И сегодня мы ее также с удовольствием послушали в эфире радиодача. Далее не менее приятные композиции, обещаю вам, но уже в исполнении Юрия Антонова и Варвары. Всем хорошего вечера!

0: классно уходить в отпуск на радиодаче. Так и хочется, знаете, распахнуть двери, когда уже отпускные получены, и в этот прибой со всех ног окунуться. Кстати, ближайшие праздники это у нас в ноябре, а потом только новогодние каникулы, продлятся они 11 дней. И до них осталось всего лишь 93 дня. Доживем. Музыка скоротает это время. В ближайшие минуты будем слушать на радиодаче Ирину Аллегрову, Филиппа Киркорова и группу «Чили».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: кажется, любимым осенним овощем у россиян остается кабачок, а в мире лидирует тыква. Так вот, недавно в Москве прошло такое необычное мероприятие – заплыв на гигантских тыквах. Рекордсменом фестиваля стала тыква весом, внимание, 817 килограммов, представляете? А самый большой кабачок в этом году весил чуть больше 60. Урожай так урожай. Наверное, главное – любить свою землю, свои саженцы и вовремя включать им хорошую музыку. Именно такая на радиодаче. Слушать будем в ближайшие минуты группу «Руки вверх». И в финале часа исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис, я из города Орла. Для своего сына Дмитрия хочу заказать песню Григория Лепса. Всем хорошего вечера, хорошего настроения, любви, удачи. Спасибо, радио «Дача».

Пожалуйста, московский школьник из 11 медицинского класса придумал капли для носа, которые улучшают внимание. Ученые, кстати, уже заинтересовались этой разработкой. Того глядишь, капли будут доступны всем через пару лет. Все будем внимательные такие. Но главное – быть внимательными друг к другу. Это и делает нас людьми. А веселыми людьми сделает музыка. Потому с удовольствием будем слушать на радиодаче Вячеслава Добрынина «Славу». И Еву Польну уже совсем скоро.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: ни за что не подходи.
1: Говорится, если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите. Дело-то, только потом в обидчике пусть не обижается. Это «Кабаре Дуэт Академия» на радиодаче. Кстати, мультяшный клип на эту песню получил несколько премий. А уж какое счастье он приносил детям. Яркий, интересный. Обязательно пересмотрю сейчас. А вас оставлю в компании любимых отечественных хитов. На радиодаче слушать будем Татьяну Овсиенко и Зайнаб Махаеву.

0: ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: вдвойне приятно, знаете, вот так после рабочей смены расправить крылья и полететь под песню Михаила Шафутинского. Домой, пора домой, как в другой композиции пелось. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и обязательно поставлю классные хиты Полины и группы «Нана». После к вам присоединится Сергей Черноусов и проведет с вами эту чудесную сентябрьскую пока еще ночь. А мы встретимся в эфире завтра. С вами была Мария Федорова. Всем доброй ночи желаю и хорошего настроения.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
3: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

пожалуй, один из главных хитов осени от группы «Лицей» на радиодаче. У каждого из нас это время года ассоциируется с разными песнями. Список здесь большой, поэтому не станем вспоминать, перечислять их. А вот вы, кстати, можете по аналогии городов в виде игры. Очень удобно, например, в пробках где-то или вечером дома с семьей. Песен на тему осени много, поэтому точно хватит на несколько кругов. Ну а мы уже скоро услышим другие не менее желанные хиты Анжелики Варум, Татьяны Булановой, МС Дони и Натали и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

Песня Анжелики Варум «Гудбай, мой мальчик» в продолжении часа на Радио Дача. А мы с вами говорим прощай еще одному рабочему дню и оставляем все заботы позади. С нами уже среда, экватор трудовых будней, а значит, половина пути к выходным, ну, практически пройдена. Пусть оставшаяся часть недели будет легкой, настроение отличным, а время летит только под любимые песни на Радио Дача. Для тех, кто не спит, уже скоро хиты Андрея Губина, Анатолия Цоя, Юлии Савичевой и многие другие.

0: Говорят, что близкий друг — это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа или даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. А вы своим друзьям можете еще и привет передать в нашем эфире. Специально для этого в нашем эфире рубрика «Удачный момент». Мы уже через короткую паузу послушаем один из любимых хитов Леонида Агутина, который всегда на его концертах зрители ждут и с удовольствием подпевают. Также не забудем посвятить песню группы «Чай вдвоем» данному времени суток. И это все в ближайшие минуты в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Песня «Колокола» Владимира Маркина в продолжении часа на радиодаче. Эту песню долгие годы считали народной или чисто дворовой классикой, а за ее авторство шли настоящие споры. На самом деле, ее еще в ноябре 1957 года написал 17-летний тогда парень Геннадий. А вот Владимир Маркин подарил ей вторую жизнь, и теперь под этот мотив грустит уже не одно поколение влюбленных. Осенью приятная светлая грусть имеет свое особое место, как и следующие хиты. Услышим песни группы «Винтаж», Филиппа Киркорова, «Акулы» и многие другие.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: На волнах радиодачи группа «Винтаж» со своим главным бестселлером «Роман». Эксперты им называют романом литературное произведение обычно, где герои проходят через огонь, воду и кардинально меняются. В 21 веке у нас появились свои шедевры, которые доказывают, русский роман — это всегда про сильные чувства, поиск себя, какие-то крутые повороты судьбы. Но, пожалуй, самый страстный и непредсказуемый роман — это тот, который мы пишем сами в своей реальной жизни. Пусть в вашей сегодняшней главе будет как можно больше ярких абзацев, ну а мы перелистываем страницу и следуем дальше. На очереди хиты Димы Билана, Люси Чеботиной, Полины Гагариной и многие другие.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа. Нам

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.

0: хит Димы Билана в финале часом на радиоудачу. И с нами рядом уже экватор трудовых будней. На календаре 30 сентября, уже среда, а ведь казалось, мы только начали рабочую неделю. И такой темп нас вполне устраивает. Главное, к пятнице успеть притормозить. Под занавес трудовых будней в нашем эфире программа «Диско-дача». Ярко завершим трудовые будни и почувствуем вкус выходных, ну и зададим правильный темп для отдыха. Но все это будет в пятницу, а сейчас с нами среда, и через короткую паузу ваши любимые хиты.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
12: ОРВБ, ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob 18+.
13: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
14: Выбирай. Выбирай.
15: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Согласно цветочному этикету, три розы – это классическое признание в любви. Но сколько же суеверий связано с букетами? Принято считать, что, допустим, желтые бутоны непременно к разлуке, а вот нежные розовые – к намеку на скорое свидание. А главное в этой всей истории – дарить цветы без повода, как в той и другой песне, и от чистого сердца. Тогда никакие приметы не страшны. Тему любви и отношений уже скоро продолжат Татьяна Буланова, Андрей Державин, группа «Студио». Услышим их песни через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Музыкальные критики часто спорят, кому же посвящаются такие шлягеры. А сюжет этой песни Андрея Державина родился на Черноморском побережье, когда поэт Сергей Костров, залюбовавшись закатом, спонтанно предложил своей жене Наталье поднять бокал вина. Вот так простая семейная нежность превратилась в песню, которую поет вся страна уже не одно десятилетие. Есть в нашем эфире и другие хиты, которые мы также знаем и с удовольствием подпеваем им. Например, песня группы Hi-Fi, которая посвящена юности, школьному времени, самому беззаботному периоду.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Иногда порой ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому желаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч и плохой погоды. Особенно это актуально осенью, когда она значительно меняется. И побольше времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим ваш отдых отличной музыкой, в том числе и сейчас, этой ночью.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
10: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
12: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.